0: שבעיך כשדעת נמדך כונחש, בעיך פאדרי מלטיוש של הפאדרי שכוחלה רכסנת אוקריסטיה, צ'פם וכקומונידה, רכת שאוך כמו חונטוס קורנידורס, מיל בסס אוך אגרדסיד פאדרי שכוחלה רכסנת המיס, מלטיוש של הפאדרי. יש חד שדעת, הרי הבא רכנים איך יבוק או קולי כמו בי ספרדה לפייסטה שחילור קסנטמיס שחצירי שפם בי כמח בבוא אצ'רי סצ'רי מקייך ומפוארת אפלאו של קטעת חיסוס תאמין רכה פאדרה שהוא כוח לקסנטמיס שפם רכה קומונידדס כבם מרסר הרי קיים פך ומפוארת אפלאו של קצדש Y también quería un fuerte aplauso el patrón San Antonio de Padua. Dios cachidar. Entonces, arewa cachidar, René Maí, Ketajanik, Bilahmal Dios, que van a participar con Dios en todo. Y también, Shaké, Rishul Fugurach, para la comunidad Chanim, Rico Likri, Kubi Comunidades. Mal Dios cachidar, Shakilosh Ulik. Es cinco comunidades cortiochun chibe qachidal tios chibe co contra octalus qtofri pas qtofri or pero qawal dios retamare sru tqiku toqsal maltios que qtoshir chike la comunidad de senda por mucha la comunidad de pacabrican san luis gonzaga y de tasbalquer de jocotosec maltios tios qachidal שישפיקוק, חיוך סבלך קוטו שניק, אי, תמיין שחר, פגרין, שכמו עביל, מלטיוש צ'יבה, תלווס איש, שישפיתנך, אין קובי קומנידדס, תלווס נח, פרו מלטיוש, צ'יבה חדשדת, שכמו עביל, שקומפרומיס, איטיוש שחר תודו, תמיין שיהו קומפורמציון, לוביר כבחיר, כחדשוש שכה תמיין, אי תמיין לך קורו, כחילוק, y presente cocuc tios como coro local selach mal tios chive khatsal chobani mar cantico entonces también que también que lo uchanim colec coro es invitado tios chive khatsal chicamar grupo nuevo pacto de chichecastenan que tios chive usar su esfuerzo de valor ish mal tios asociación radio ecuatería también que mi care kikotur kikotemal chobuch וכאינה קצדת כלענה, פרקיר קרר, אסוסציון, רדיה, קוויטריה, קוק עמלוק נמחתק כקוטמל, חונם כלה כמיק קצדת. תמיר אסוסציון דה ריר פלורלס, שכילו שכיביך ורטורי, שכיביך צ'וטק ומאכן, שכיביך צ'ווץ, תיוש שכי קצדת. מוי בין, רכנים איכרי ומחתק לבל, הרבה קצדת שכילו סנטי קריסטי שכיסיק, היא וכאינה קצדת, וכאינה קונמאס, actividades con chuta oratoria también los cantos que más el ministerio de alabanza cachidas así que entonces uchanim haré para que ya que no tiempo chiquero que coros invitado al nuevo pacto de chichicastenanga que echaré el tiempo cachidas entonces haré para únicamente travise y maltios chiquero jorpar que van a participar entonces tiempo para los coros nuevos pacto de Chiche Castenango.
1: Я начинаю с того, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать,